0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Бибу-бу-бу-бу-бу.
1: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
2: Реклама.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Нами туманно! И venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Букуни ваквалли, мазадеткой.
9: Когда чабанов много, овцы теряются.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: США.

0: займа. Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
10: «Прибой». Радио «Наш».

0: Реклама на радио.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противоположные.

0: противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Лезгинская поговорка.
3: А я ларг зафавай коле, шейтан дичка мухтач.
4: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
2: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания. Непереносимость компонентов.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109.

0: 8-964-050-80-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8 928 243 86 86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Узбекистане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство определило объем возмещения пострадавшим от кибермошенников. Дагестан и Азербайджан подписали два соглашения о расширении сотрудничества. И в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Теперь подробно. Второй пакет мер против кибермошенничества предусматривает компенсацию для пострадавших в размере денежного перевода в адрес мошенников. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если организация выполнила установленные для нее требования, клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация ему не полагается. По его словам, для банков и операторов прописан четкий порядок действий по выполнению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Два соглашения о расширении экономического сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном были заключены накануне на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Первое касается сотрудничества в сфере производства и поставок стеклофибробетона для крупных проектов в Азербайджане, а также совместное продвижение продукции и расширение торгово-экономических связей. Второе предполагает создание агробиотехнологического комплекса с инвестициями в 145 миллионов рублей. Более 11,5 тысяч дагестанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Результаты этого экзамена необходимы для получения аттестата и поступления в ВУЗ, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Экзамен прошел на 65 пунктах проведения, включая надомные площадки и учреждения УФСИН. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Следующий экзамен по математике, он состоится 8 июня. Лабораторные исследования подтвердили, что вода в Махачкале соответствует установленным требованиям безопасности, несмотря на поступившие от жителей жалобы на изменение запаха, сообщил единый оператор. Пробы взяли в 6 домах на улицах Гаджиева, Атаева и Мирзабекова. Неприятный запах связан с сезонным цветением водорослей. В жаркую погоду водоросли выделяют органические вещества, которые и дают характерный запах. При этом все показатели находятся в пределах допустимых значений. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открыто дизайн-пространство и дан старт инклюзивному проекту «Равный», направленному на обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое пространство оснащено оборудованием для ювелирного дела, шитья, ковроткачества, изготовления посуды и батика. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь освоить новые профессии и получить возможность трудоустройства. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Вот таким вот красивым образом Фаир Айдынбеков с песней под названием «Очарование» открыл музыкальный час моего присутствия в эфире «Радио Прибой». Друзья, жизнь – это неповторимый миг, который нельзя прожить заново. Каждый опыт, даже самый сложный, становится частью уникальной истории, которую человек создает сам. Думаю, в этом и есть все очарование. И в жизни, как говорится, и в любви. Мне кажется, очарование жизни – это своего рода такое сочетание эмоциональных, социальных, творческих и смысловых аспектов, которые делают ее яркой и значимой для человека. И в этот выходной день мне хочется, чтобы наша с вами жизнь была наполнена смыслом, особым смыслом, там, где мы получаем возможность расслабиться, не думать о серьезных рабочих моментах, а просто предаться наслаждению жизни рядом со своими родными и близкими. Ну и поскольку мы, радиостанция «Прибой», плотно входим в жизнь наших слушателей и в будни, и в выходные дни, мы тоже становимся частью вашей жизни. И при этом мы ощущаем огромное счастье, когда можем разделить с вами самые радужные моменты вашей жизни. Всем хочу доброго дня пожелать и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Вот таким вот расслабляющим ритмом «Внутренний голос» и «Дженни Весна» только что в нашем эфире. Друзья, ну а что вам говорит «Внутренний голос»? Работать в выходные дни или не работать? Ну, я думаю, если человек ходит на работу как на праздник, это большое счастье. Такое же счастье, как возвращаться с работы домой, где тебя ждут и любят. Надеюсь, что вы делаете свою работу с таким же энтузиазмом и любовью, как мы, ведущие радиостанции «Прибой». Да, мы проводим время в вашей компании и от этого получаем огромное удовольствие. Надеюсь, что музыка в эфире радио «Прибой», конечно же, служит источником самых положительных эмоций.

0: Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM. Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Пусть не гаснет любовь». Так называется эта красивая работа в исполнении Гули Джаватовой, которую мы с вами прослушали в рамках рубрики «Премьера на Радио Прибой». Друзья, в этих нотах и надежда, и волнение, и та самая искра, из которой разгорается настоящее чувство.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Лето! Лето! Лето! На твоей волне!
1: Включай «Лето».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Очень вкусный лимонад, один такой.
7: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
8: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Вспомни, что было.

0: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. В Дагестане 11 часов.
1: Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Народная артистка Дагестанской АССР, лауреат Государственной премии Республики Дагестан имени Амарла Батырая. Друзья, Альпият Шапиева открыла программу «Ретро-час» сегодня в рубрике «Золотой хит Дагестана». Друзья, она пользовалась большой популярностью у народа Дагестана, пела песни на стихи известных дагестанских поэтов и писателей. Но ее песни звучали и звучат по сей день, и на государственных телеканалах нашей республики и на всех радиостанциях, в том числе и на нашей. Она записала более 200 даргинских песен и 30 песен на языках народов Дагестана. Ездила по всей республике с концертной программой, собирала полные залы. Выступала на всевозможных фестивалях песни и танца. Почти всегда становилась лауреатом первой степени. В ее копилке призовые места, призовых мест значатся диплом победителя всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской народной песни коллективами и участниками художественной самодеятельности. Знаете, друзья, мы отдаем дань уважения этой исполнительнице, великолепной Альпият Шапиевой, и, конечно же, с большим удовольствием слушаем и ротируем ее песни в рамках рубрики «Золотой хит Дагестана». Ну а вас приглашаю прямо сейчас в программу «Ретро-час».
1: Золото попсы, поп-легенды, кассетные ленты.
2: Радио «Прибой».
3: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Легендарная группа «Браво» и этот узнаваемый голос Жанны Агузаровой. Друзья, ретро-музыка, на мой взгляд, это больше, чем просто песни из прошлого. Это ключ к воспоминаниям и эмоциональным связям. И мне кажется, такая музыка звучит и на семейных праздниках, и в фильмах, и телепередачах. И таким образом объединяет поколения. Эта связь делает ретро неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И, конечно же, у наших слушателей ретро-музыка пользуется большой популярностью. Сегодня, впрочем, как и всегда, на протяжении всего часа мы будем слушать эту великолепную музыку с пометочкой «Ретро».
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня.

0: Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Одна из самых ярких работ Игоря Николаева только что в нашей программе «Ретро-час». Друзья, советский и российский музыкант, певец и композитор Игорь Николаев, кто бы мог подумать, уже отметил свой 65-летний юбилей. Он писал песни для Ирины Аллегровой, зажег звезду Наташи Королевой и для многих других артистов, писал много ярких, красивых хитов. И причем сам стал автором и исполнителем множества хитов, которые знает наизусть несколько поколений. Ну а программа «Ретро-час», друзья, как мы с вами знаем, это некий мостик между поколениями. И ретро-музыка, она всегда в моде, скажем так. Она позволяет нам, наверное, рассказывать с помощью этих прекрасных ретро-хитов нашему поколению младшему о том, что же из себя представляла страна в целом. Итак, мы продолжаем. Адриано Челентано легендарный прямо сейчас у нас в программе «Ретро-час».
1: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане полдень. Нас много, Родина одна. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, выходные дни не исключение. Будем дарить друг другу положительные эмоции путем передачи приветов и поздравлений вашим родным и близким, да и не только. Вы можете писать нам на номер 8-988-291-10-07, либо дозваниваться по этому номеру в прямой эфир. Ну и, конечно же, будет звучать ваша любимая музыка. А первая порция смс-посланий прямо сейчас. Ассаламу алейкум. Радио «Прибой». Передаю большой салам всему Дагестану. Они послушают ли нам Руслана Гасанова на аварском языке? Послушаем обязательно. Вижу еще смс-очки. Отличная песня. Муж рад был слышать. Это было в 11 часов, пишет нам Алпият. Муж рад был услышать Алпият. Все, поняла. Значит, программа «Ретро-час». И я угадала с песней в рубрике «Золотой хит Дагестана». И это, конечно же, радует. Далее. Есть еще смс-очка. Добрый день, мое любимое радио «Прибой». Во-первых, вам и вашей радиостанции огромный привет. Во-вторых, хочу поздравить с днем рождения свою подругу Наталью из Ставропольского края, село Садовое. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, и чтобы все мечты твои сбылись. Желаю тебе женского счастья, любви, и чтобы глаза твои слезились только от счастья, чтобы ты не встречала на пути горе, и будь счастлива, моя дорогая подруга. Люблю, целую, обнимаю крепко тебя, дорогая. И, пожалуйста, поставьте песню для моей подруги Натали, исполнение Лепса. Заранее спасибо. Ваша постоянная слушательница Дина из Талги. Поняла. Песня Натали в исполнении Лепса. Ну что ж, прозвучит обязательно, надеюсь, в Ставропольский край, в село Садовое. Обязательно долетит ваш привет. Что касается композиции, то обязательно прозвучит. Ну а спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
8: Друзья, мне кажется, субботний день прекрасен своей неспешностью. Теплые улыбки родных и близких, наверное, напоминают нам о том, что наступили желанные выходные, а значит, пришло время для отдыха. Где бы вы сегодня ни находились, на воздухе или где-нибудь дома, просто валяйтесь на диване, пусть у вас будет замечательное настроение, которым вы поделитесь со всеми родными и близкими, и, конечно же, с нашими слушателями. Вы легко сумеете присоединиться к нашему общению по номеру 8-988-291-10-07, либо позвонить, либо написать в мессенджер Макс. И вот, кстати, есть смс-очка. Так, добрый день, Алиса, желаю вам хорошего эфира. Пишу из города Дербента. Поставьте, пожалуйста, Аслана Идрисова песню «Мубарак». Поставлю обязательно. Спасибо за пожелание и вам приятного времяпрепровождения в компании с радиостанцией «Прибой». Есть еще одно смс-послание. Здравствуйте, Алиса, пишу из города Каспийска. Поставьте, пожалуйста, Ору Дион, если у вас есть. Ну, есть, конечно, как может не быть. Песня будет называться «Can't Steal the Music». Ну, такой нашумевший трек. Думаю, и вам понравится, и всем тем, кто проводит этот замечательный день в нашей компании.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08. А также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия.

0: Стоматология, цифровой рентген, маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
5: Суббота – это маленькая жизнь, можно сказать, между рабочими неделями. Пусть сегодняшний день будет настолько хорош, друзья, что его хватит для подзарядки на все будни вперед. Давайте наполним этот день тем, что делает нас счастливыми. Вы можете передать добрые пожелания и приветы своим родным и близким, так как это делают наши слушатели. 8-988-291-10-07. Добрый день, Алиса. Передаю большой привет вам, всем своим родным и всем, кто слушает радио «Прибой». Хочу пожелать всем хорошего дня и хорошего настроения. Отдыхайте и не думайте о плохом. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Бахтияра Нагиева «Не говорим». Так, есть такая композиция, вижу, прозвучит она обязательно. И еще одно СМС-послание. Здравствуйте, Алиса, пишу из города Буйнакска. Сегодня выходной день, я тоже, как и вы, на работе. Поставьте, пожалуйста, зажигательную кумыкскую песню, чтобы нам было весело. Ну что ж, обязательно что-нибудь подберу и поставлю вам. Желаю хорошего дня, благополучного завершения его. Ну и, конечно же, найдите обязательно время для отдыха. Ну а спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир», который уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
7: «Росювелир».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
6: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Группа «Бахтовар», друзья, сейчас звучит. Посредством смс-чата была заказана композиция. Здравствуйте, хочу заказать песню группы «Бахтовар», любую песню. Всем привет от Сулеймана и Аюба, всем хороших выходных. Ну что ж, спасибо и за пожелание, и за хорошую песню. Есть еще одно смс-послание, им, пожалуй, и закончим сегодня программу «Час желания». Здравствуйте, радиоприбой и ведущая Алиса. Передаю большой привет своей любимой супруге Лауре. Хочу пожелать тебе счастья, крепкого здоровья, улыбок, любви и прекрасного настроения каждый день. Спасибо, что ты рядом, моя поддержка и мой тихий причал. Очень тебя люблю. Вау, что можно сказать? Только одни эмоции, конечно. Надеюсь, что супруга Лаура сейчас это слышит. Ну а следующий музыкальный подарок, конечно, будет адресован только ей.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь.

0: Очаровательная Соледа в самом начале очередного музыкального часа. Ищу тебя. Друзья, замечательный день настал. Суббота, выходной для многих. Можно себе позволить расслабиться, отдохнуть, куда-то съездить, получить множество ярких впечатлений. Пусть сегодняшний день наполнит вас самыми теплыми и добрыми чувствами. Ощутите любовь близких и внимание друзей, красоту окружающего мира. Оставайтесь на волне отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой. Жизнь твоя, музыка.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой». Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Эта песня, друзья, можно сказать, наш общий голос, наш призыв к добру и взаимопониманию. «Мир без войны» — так называется эта композиция в исполнении Сакинат Алибековой и Зарины Азизовой. Мы все разные, говорим на разных языках, живем в разных странах, но есть то, что объединяет каждого из нас без исключения — желание жить в мире. В мире, где нет места страху и боли, где дети растут счастливыми, а небо над головой ясное и мирное. Именно об этом данная композиция. А прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на Радио Прибой.
1: Кто там? Лето?
2: Лето!
3: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Очень вкусные лимонад, один такой.
4: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

Буря мглою небо крою, в вихре снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Друзья, ну, мне кажется, эти слова в нашей стране знает и стар, и млад. Джонни только что отметился в нашем эфире с песней под названием «Комета». Но, друзья мои, скажу вам, не случайно. Не случайно мы вспомнили слова Пушкина, потому что именно сегодня исполняется 227 лет со дня рождения Александра Пушкина, величайшего поэта, которого называют основоположником русского литературного языка. В советское время праздник назывался Всесоюзным Пушкинским днем, а современное название и государственный статус он получил в 1997 году, согласно указу президента Российской Федерации. Сегодня по всей стране проходят литературные чтения. Пушкинский день не просто подчеркивает вклад Александра Сергеевича в русскую литературу, но и напоминает нам о глубине и силе русской культуры. Плюс ко всему, сегодня отмечается День русского языка, и эта дата неразрывно связана с предыдущей, но в отличие от Пушкинского дня, имеет международный статус. Да, праздник появился по инициативе ООН в 2010 году. Русский язык входит в число 6 официальных языков организации, и у каждого из них есть свой день в календаре. Поэтому, друзья, поздравляю с сегодняшним праздничным днем. Главная цель — напомнить, что язык не только средство общения, но и инструмент сохранения культурного наследия для миллионов людей по всему миру.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Реклама на радио.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация у гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Погода.
10: Друзья, давайте посмотрим, что же приготовила нам матушка природа и каков прогноз погоды на данный момент. Сегодня в Махачкале 21 градус тепла, частично облачно, ветер легкий, юго-восточный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 17 градусов. Ветер изменится на западный, а давление останется без изменений. Температура днем не поднимется выше отметки 25 градусов, а уже ночью 8 июня не опустится ниже 18 градусов. Ветер будет северо-западный в пределах 2 метров в секунду. В целом по республике сегодня у нас, да, есть очень даже, можно сказать, на большей части республики пасмурно и дождливо. Например, в Верхнем Казанище даже дождик и гроза, 18 градусов. В Ботлихе тоже гроза и тоже дождит, но 24 градуса. В Ахтах 21 и тоже дождь с грозой. А в Левашах небольшой дождь, гроза и 17 градусов. В Сергакале тоже пасмурно и дожди, 21 градус тепла. А также дождь с грозой и в Унсукуле, и в Уркарахе, по 19 и 22 градуса тепла. В общем, друзья, в Южно-Сухокумске сегодня облачно с прояснениями и 28 градусов. А так в основном я вижу, что да, сегодня по республике день, нельзя сказать, чтобы был солнечный, но, тем не менее, ощущение тепла и наступление лета мы с вами уже в полной мере ожидаем. Мне хочется пожелать вам, чтобы, несмотря на погоду, в вашей душе всегда светило солнышко, было тепло и уютно. Прощаюсь с вами, оставляю вас в компании со своей коллегой Изой Ахметхановой. Услышимся завтра здесь же, в эфире самого народного радио.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: Ах, лето, лето. Лето, суббота, 6 июня. Над Махачкалой сегодня небо, словно прочитавшее наши мысли. Оно затянуто тучами, но пока держит все-таки паузу. Кажется, воздух сам ждет первых капель, которые вот-вот сорвутся и заиграют на асфальте уже летнюю симфонию. Ну а пока дождь еще только собирается силами, у нас есть отличный повод включить музыку погромче и провести этот выходной так, будто мы сами решаем, когда начнется этот самый ливень. Суббота, друзья, это состояние души, а не погода за окном. Всем летний, немного предгрозовой, но очень душевный привет от меня на столичных 14.15. В ближайшие 5 часов мы вместе и на волне радиостанции «Прибой» лучшая музыка, какую только можно представить. Я, Иза Ахметханова, открываю этот час вместе с вами. Поехали!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лето.
1: Здравствует лето.
2: Радио «Прибой».
0: Ну, хочется все-таки продолжить тему ливней. Это актуалочка, скажем так, в этом году у нас. Ну, говорят, что в каждой капле дождя прячется своя все-таки мелодия. Сегодня мы поймали одну из них и поставили в эфире. Свежая, как июньская листва после ливня, она звучит особенно объемно. Будто кто-то на том конце провода рассказывает вашу собственную историю, но словами которых вы раньше, наверное, даже не слышали. Встречайте новинку в исполнении очаровательной Жаклины и Сабины Абдулаевой. Лезгияр, друзья. Слушаем и наслаждаемся.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 69-05-05.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья водители, даже в субботу дороги любят испытывать наше терпение. Итак, поговорим о пробках. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Там зафиксировано ДТП в левом ряду. Ну и также весь проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Далее на Алигаджи Акушинского в районе Троллейбусного кольца также имеется небольшое скопление машин. И на Гайдара Гаджиева от улицы Чиерова до Троллейбусного кольца. Улица Камаева, вижу, в заторах. Там зафиксировано также ДТП в среднем ряду. Что же у нас на проспекте Имама Шамиля? Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и также проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача имеются заторы. Агасиева также выделена красным. Ирчи Казака. Довольно большое скопление машин. Улица стоит. Далее. В районе ЦУМа у нас на Магомеда Гаджиева, Радищева, Каркмасова, Дзержинского заторы. Далее. Частично улица Яракского выделена красным у пересечения с проспектом Расула Гамзатова. Расула Гамзатова проспект от Дахадаева до Яракского выделен красным. И также у нас Дахадаева от улицы Буйнакской до Каркмасова в заторах. Что же в редукторном у нас по проспекту Петра Первого? Практически весь проспект у нас стоит. Обе полосы выделены красным от моста до кольца. И на кольце у нас на проспекте Насрудинова и на Хаджи Булача также заторы. Хивская улица частично выделена красным. Друзья, конечно, просим вас, пожалуйста, держите дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения и не торопитесь. Даже в пробке с вами всегда прибой. Легкой и безопасной дороги!

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: 3 часа дня сегодня уже на наших, 15.04, суббота раскрывается как любимый трек на хорошей громкости, постепенно, вкусно и с настроением. Сегодня можно абсолютно все, друзья, строить планы и тут же их менять, валяться с книгой или ехать через весь город к друзьям. Главное, чтобы в динамиках звучало то самое радио, которое делает любой момент чуточку теплее. Второй час на волнах радиостанции «Прибой» в моей компании, это всегда чуть глубже, чуть душевнее, чуть ближе к сердцу. Я, Иза Ахметханова, продолжаю этот субботний музыкальный день вместе с вами. Пусть он будет именно таким, как вы хотели, когда просыпались сегодня утром. Поехали дальше.
1: Хай каран дедом, ваче дом,

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лето в Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Ну, а если говорить про летние новинки, друзья, следующую новинку, которую я прямо сейчас рада вам представить, наверняка каждый из вас уже слышал на волнах нашего радио. Зайнаб Махаева не перестает удивлять. Казалось бы, «Ламбада» — это мотив, который знает весь мир. Его играли на пляжах, под него танцевали на всех континентах, и, казалось бы, добавить к нему уже абсолютно нечего. Но когда за эту мелодию берется народная артистка Дагестана, все вдруг начинает звучать абсолютно иначе. Знакомый ритм обретает восточную пластику, а в голосе Зайнаб появляется та самая интонация, которая превращает просто песню в маленькое музыкальное приключение. Это тот случай, когда известное становится неожиданным, а летний вечер еще более жарким. Да, в эфире «Радио Прибой» Зайнаб Махаева с песней «Ламбада». Танцуем вместе.
0: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, вновь традиционная сводка. Поговорим о пробках. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются. Итак, у нас заторы на проспекте Казбекова в Семендере, далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала, по Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Черова, обе полосы выделены красным. Далее у нас на проспекте Имама Шамиля от пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Балача. На Ирчи Казака, на проспекте Гамидова у пересечения с проспектом Имама Шамиля также имеются заторы. Небольшой отрезок Сергокалинской улицы также выделен красным. Далее у нас Магомета Гаджиева выделено красным, обе полосы. Радищева в заторах. Также у нас пробки у пересечения Даниялова-Дахадаева и Дахадаева-проспект Расула Гамзатова. На протяжении всего проспекта Расула Гамзатова также сохраняются заторы. Далее в редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого также заторы до сих пор от моста до кольца. Обе полосы стоят, друзья. На кольце по проспекту Насрудинова и по улице Хаджи Балача также заторы сохраняются. Дорогие друзья, конечно, мы просим вас максимально соблюдать правила дорожного движения, дистанцию. И помните, лучше приехать на 10 минут позже, чем не приехать вовсе. Легкой и безопасной вам дороги.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: 16:04, друзья, добрый день. Знаете, в чем настоящее чудо радио? В том, что оно стирает расстояние. Мой голос звучит сейчас в студии, но через секунду он уже в вашей машине, на вашей кухне, в ваших наушниках. Мы с вами, возможно, никогда не виделись вживую, но между нами уже протянулась та самая невидимая, но очень прочная нить. Имя этой нити, конечно, музыка. Я часто думаю о том, как мне повезло быть диджеем на волнах радиостанции «Прибой». Это ведь огромное счастье. Делить с вами этот субботний день, подбирать слова и, конечно, песни, которые, надеюсь, порадуют и ваше сердце и попадут прямо в настроение. Спасибо, что вы есть с нами на волнах радиостанции «Прибой» изо дня в день. Спасибо, что выбираете нас. Я, Иза Ахметханова, желаю вам легкого, теплого и по-настоящему вашего дня. Ну а наша музыкальная суббота продолжается.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: В этот прекрасный летний день, 6 июня, свой день рождения отмечают два человека, подарившие российской сцене один из самых ярких и самобытных проектов нулевых. Братья-близнецы Борис и Константин Бурдаевы, известные всем как группа «Братья Гримм». Они ворвались в эфиры, когда их гитарный поп-рок с запоминающимися хуками и интеллигентной такой лирикой стал настоящим глотком свежего воздуха. Их музыка — это всегда особый какой-то сплав романтики и драйва, ну а тексты песен часто напоминают короткометражные фильмы, и, пожалуй, самая культовая из этих музыкальных киноисторий — это трек «Кустурица», ставший их, мне кажется, визитной карточкой. В нем и, наверное, терпкость летнего вечера, и драйв, под который невозможно усидеть на месте, и та самая магия, которая когда-то заставила всю страну, как мне кажется, запомнить название группы. С днем рождения, Борис и Константин! Спасибо за музыку, которая не стареет. Давайте прямо сейчас послушаем тот самый хит в эфире группа «Братья Гримм» с песней «Кустурица».

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
6: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: согласитесь, новая песня – это как, наверное, незнакомый город. Сначала вглядываешься в детали, ищешь знакомые черты, а потом вдруг понимаешь – ты, возможно, здесь уже был. Может быть, во сне, может быть, в прошлой жизни. Может быть, эта мелодия просто угадала то, что вы чувствуете прямо сейчас, но не могли выразить словами. В эфире премьера. Отправляемся в этот город вместе. Премьера в исполнении Абакара Курбан Адамова «Ищу тебя».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Не пропустите! Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а теперь, друзья, традиционная остановка в нашем музыкальном путешествии, чтобы заглянуть в календарь. Сегодня 6 июня, день, когда поэзия, музыка и даже огороды сошлись в одной точке. Сегодня Пушкинский день России или День русского языка. Александр Сергеевич родился 6 июня 1799 года, и, кажется, с тех пор солнце русской поэзии не заходит. Его строки — это не просто школьная программа, а, знаете, настройка души. И если вам вдруг захочется перечитать что-то из Пушкина сегодня, не сопротивляйтесь, это день такой. И мир музыки тоже, кстати, празднует. 6 июня 1960 года родился Стив Вай, гитарист-виртуоз, который заставил свой инструмент петь, плакать и даже смеяться. 3 Грэмми, работа с Фрэнком Заппой, также с White Snake, ну и одна из самых пронзительных инструментальных композиций в истории его музыкальной истории — For the Love for Good, маэстро Браво. Ну а в 1968 году в этот день родился Федор Чистяков, лидер группы «Ноль». Человек, превративший баян, наверное, в рок-инструмент. Его песни — это особая какая-то вселенная, где дворовая такая романтика встречается с жестким сарказмом, и это звучит просто гениально. Еще один факт, от которого веет романтикой: 6 июня 1933 года в американском штате Нью-Джерси открылся первый в мире автокинотеатр. Представьте только, теплый июньский вечер, как сегодняшний, правда, не солнечный, но в любом случае огромный экран под открытым небом, все в машине с самыми близкими людьми, и фильм начинается. Идеальный сценарий для летнего уикенда. Просто согласитесь, друзья, кстати, вам идея, как провести сегодняшний и завтрашний вечер. Ну и куда без улыбки, сегодня еще и Всемирный день борьбы с вредителями. Садоводы, держитесь, ваш звездный час настал. Вот такой он, друзья, сегодняшний календарь. Поэтичный, музыкальный и даже немного хулиганский. Мы же продолжаем наполнять эту субботу смыслом и отличным звуком, сплетая ее, конечно, лучшими нитками, музыкальными нитками. Прямо сейчас Хамали, «Нитками» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования – в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Итак, друзья, внимание, уже совсем скоро, ровно в 17.00, в эфире главная музыкальная интрига этой субботы. Национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы узнаем, кто сегодня возьмет вершину, будет жарко, несмотря на пасмурную погоду. Не пропустите, оставайтесь с нами.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый вечер, прибойцы. Ровно 17.00, а это значит, что мы открываем самый горячий час субботнего эфира. Национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой», то бишь по вашей версии. С вами Иза Ахмедханова. Сегодня в нашем чарте 10 песен, пропитанных духом гор, теплом родного дома, ну и, конечно, любовью, которая не гаснет. Мы начинаем обратный отсчет от 10 места, конечно, к вершине. Поехали! И открывает десятку песня «Посвящение», от которой щемит сердце. Руслан Магомедов, артист, умеющий говорить о вечном без пафоса, напоминает нам о родителях. В этой песне нет сложных метафор, только тихое «Берегите», которое звучит громче любого оркестра. На 10-м месте Руслан Магомедов. «Берегите».
0: 10-е место.

0: Девятая строчка, и тут трек «Путешествие длиною в жизнь». Алиса Супранова с детской доверчивостью просит «Поведи меня, мама». В ее голосе переплетаются сила и уязвимость, а мелодия, как теплая ладонь, ведет сквозь туман сомнений к свету. Слушаем сердцем. Алиса Супранова «Поведи меня, мама».
1: Девятое место.

0: Восьмое место – «Илакская лирика окутывает нас мягким сиянием». Ведь здесь расположилась Марианна. Марианна поет о внутреннем маяке, который не гаснет, даже когда вокруг темнота. «Свет души» – это та редкая песня, в которой каждая нота пропитана светом, магией, ну а голос звучит как энергия. Слушаем. Марианна, «Свет души».
1: Восьмое место.

0: Друзья, у нас седьмая строчка, и аварская речь возносится к небесам. Амина Абдулатипова исполняет старинную народную вещь, но преподносит ее так, что даже те, кто слышит впервые, чувствуют дрожь. Это не просто песня, это благословение, переданное через поколение. Это голос предков, оживший в молодом исполнителе. Итак, встречаем Амина Абдулатипова, «Бичанте Мухаммад».
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахмедханова, и мы подобрались к шестой строчке. Шестая позиция и два голоса сливаются в гимн мужской дружбе. Руслан Гасанов и Мурат Байкаев поют о тех, кто прикроет спину, о тех, с кем и в горы, и в разведку. Без лишнего героизма, без громких фраз, только честный разговор, после которого хочется набрать старого друга. Итак, встречаем. Руслан Гасанов, Мурат Байкаев, «Друзья».
1: Шестое место.

0: Друзья, примите мой салам. Друзья, мы ровно на экваторе. 5 песен позади, 5 впереди, и каждая достойна быть первой. Но чарт есть чарт. Мы движемся дальше к пятерке лидеров. 5-е место и кумыкская речь, густая и сладкая, как мед. Гуля Джаватова поет словно про оберег, который хочется повесить в каждом доме. Пусть не гаснет любовь. Это не пожелание, это почти заклинание, произнесенное голосом, в котором слышна искренность сердца. Песня, согревающая изнутри. Итак, встречаем. Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
1: 5-е место.

0: Четвертая строчка и даргинская баллада о поиске, которая длиною в целую жизнь. Абакар Курбан-Адамов поет так, будто каждое слово вырезано из скалы. Я, к сожалению, не понимаю языка, но как же мне нравится данная композиция. «Ищу тебя» — это не только о человеке, это о мечте, которая где-то там за горизонтом, голос, похожий на эхо в ущелье, проникает в самое сердце. Итак, встречаем Абакар Курбан-Адамов «Ищу тебя».
1: Четвертое место.

0: Диля Макла.
1: А вот и тройка самых популярных.
2: Да, друзья, тройка лидеров, а теперь три лучшие песни этой недели: бронза, серебро и золото. Давайте узнаем, кто же на пьедестале. Бронза уходит дуэту, от которого зажигается танцпол, Жаклина и Сабина Абдулаева. Две сестры по сцене, два голоса, одна огненная энергия. Лизгияр – это вихрь, это ритм, от которого ноги сами отбивают дробь, трек, который звучит на свадьбах, праздниках и всегда вызывает улыбку. Заслуженное третье место. Жаклина, Сабина Абдулаева, Лизгияр.
1: Третье место.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и это «Национальный».

0: Хит-парад «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы подобрались ко второй строчке «Серебро» у песни, похожей на горный источник, Ислам Актулаев. Создал мелодию, которая струится сквозь сердце, чистая, прозрачная, но энергичная. «Течет ручей» — это та самая музыка, под которую не хочется ни о чем думать, только танцевать. Второе место по версии слушателей радиостанции «Прибой». Ислам Актулаев, «Течет ручей».
1: Второе место.

0: Друзья, и вот она, вершина, первое место в горячей десятке. Слушатели радиостанции «Прибой» отдают, конечно, Зайнаб Махаевой с песней «Ламбада». Казалось бы, этот мотив знает каждый. Тот самый ритм, под который 30 лет назад, как я уже говорила, танцевали на всех континентах. Но когда за знакомую мелодию берется народная артистка Дагестана, слушается и чувствуется, конечно, магия. Зайнаб Махаева не просто перепела хит, она вдохнула в него новую душу. Восточная пластика, роскошный вокал, жар летнего вечера – все сошлось в этой версии так, что вы выбрали ее лучшей на этой неделе. Аплодисменты победителю в эфире Зайнаб Махаева с песней «Ламбада».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: 18:07 в республике. Добрый вечер, дорогие друзья. Суббота перевалила за вторую половину, и воздух стал мягче, а звуки вокруг чуть тише. В такие минуты особенно остро чувствуешь, зачем же нам вообще нужна музыка. Музыка умеет то, чему нам, людям, еще учиться и, конечно, учиться. Она не осуждает, она не требует объяснений, она просто берет нас за руку или за уши и ведет туда, где легче дышится. Когда внутри штормит, она становится все-таки якорем. Когда радость распирает до краев, она подкручивает громкость, чтобы мир услышал, этот человек счастлив. Музыка лечит тишиной между нотами, подбадривает точным ритмом, влюбляет в жизнь и в друг друга. Она универсальный язык, который понимают, мне кажется, абсолютно все, даже если слов нет вообще. И пока она звучит, все еще можно, все еще будет. Я, Иза Ахмедханова, хочу, чтобы эта суббота звучала именно так, честно, тепло и по-настоящему. Финальный час, совместный час на волнах радиостанции «Прибой» начинается. Поехали!

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Знаете, друзья, есть песни-украшения, есть песни-молитвы. Новинка, которую мы представляем прямо сейчас, относится ко вторым. «Мир без войны». Это не абстрактное пожелание, это точка опоры, это надежда, которая нужна сегодня каждому. Сакинат Алибекова и Зарина Азизова знают, голос может быть сильнее оружия, и они доказывают это каждой нотой.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности

0: коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, вечерняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Казбекова в Семендере. Далее, проспект Имама Шамиля в промежутке от проспекта Гамидова до Ирчи-Казака. Далее, также на проспекте Гамидова у пересечения с улицей Юсупа Акаева зафиксировано ДТП, в котором задействованы левые, средние и правые ряды. Заторы зафиксированы и на улице Магомеда Яракского. Проспект Амитхан Султана выделен красным. Также улица Магомеда

Мухтарова. У пересечения этих улиц у нас заторы. Далее улица Магомета Гаджиева, Каркмасова стоят. Пересечение улицы Даниялова до Хадаева пробки. И также от Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова также сохраняются пробки. Редукторный поселок, проспект Петра Первого у нас также стоит у моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также от улицы Габитова до кольца. На кольце и по Хаджи Булача также у нас зафиксированы заторы. Дорогие друзья, я хочу обратиться ко всем, кто сегодня за рулем, но особенно к родителям. В соседнем кресле или на заднем сидении самое дорогое, что у нас есть. Ваши и наши дети смотрят на нас и запоминают все. Как вы держите руль, как реагируете на соседей по потоку, пропускаете ли пешехода. Соблюдать правила – это не просто закон, это тихое обещание «я вернусь домой». Пожалуйста, помните об этом, пусть дорога будет легкой, а возвращение обязательно счастливым. Доброго вам пути!

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: 18:48, дорогие друзья, вот и подошел к концу наш совместный субботний эфир. Сегодня было все. Премьеры, теплые слова, ваш любимый хит-парад и музыка, которая делала этот день чуточку глубже и светлее. За окнами Махачкалы тихо дышит вечером, она у нас прекрасна. Даже облака, что весь день собирались на небе, теперь просто провожают закат. Спасибо, что провели эту субботу с радио «Прибой». Пусть завтрашнее воскресенье будет легким, полным приятных сюрпризов. Призов и, конечно, любимых мелодий. Обнимайте близких, находите время для тишины и не забывайте, музыка всегда там, где вы ей рады. С вами была Иза Ахметханова, радио «Прибой». Не говорю прощайте, говорю до скорых встреч на волнах радиостанции «Прибой». Всем пока-пока!

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 19 часов вечера.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 90.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам дне гиляй, масатан зюрнедин ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
7: Реклама на радио «Прибой».
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год.

Творяй свой путь. Смотри, для солнца страха нет, на небе скрись палящий свет, и тучи на восток спеша плывут, бегут.

и все в слезах, придут ренни росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мелих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Из одного воина войско не становится. Из одного камня башня не строится.
0: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, наквидузар.
2: Глаза боятся, руки делают.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Буси.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания, свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радиоприбой «Шлягер».

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводят хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Куди обхетсо, хоть и на кварт и цабе кулеб.
2: И маленький молоток разбивает большой камень.
0: Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Радио Прибой. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой.
2: Задаем настрой.

0: США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.
1: Ароматы ванили.